0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди и Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Рибница.
4: Сплитна търговина с вияки.
5: Там ДОО.
6: Детралекс. Постаните неуставливи и пустите болечине у ногах за себой. Детралекс. Пред упорабо натанчно преберите на водило. Отвеганю и нежелених учинких се посветуйте с дроником или с фармацевтом.
7: Чистилне направе минус държевница.си.
8: Армекс. Одлично размерие мецено и квалитето.